0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал этой ночью 8 часов, сообщает «Высота 102». Уведомления об отмене режима начали рассылать абонентам сотовых сетей и пользователям ведомственного приложения МЧС в 5:27 утра. Режим беспилотной опасности был объявлен накануне в 21:35. При этом Росавиация местное воздушное пространство для гражданских судов не закрывала. Воздушная гавань Волгограда функционирует в штатном режиме, отмечает агентство. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики, поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв, но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между теми волгоградские синоптики предупреждают о жаре в регионе в ближайшие дни. Но расти температура будет постепенно. Завтра по области ожидается до плюс 35 градусов, к пятнице-субботе до плюс 36, а в самых южных районах области до плюс 39. Пишет «Высота 102» и напоминает о том, что первый месяц лета в регионе выдался прохладным и необычно щедрым на осадки. Экстренные предупреждения о ливнях и грозах объявляли почти каждую неделю. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.ру.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 2 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на Гринар.
6: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
8: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее от фильтров. Виртуальной реальности.
4: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205 505.
7: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
9: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио Спутник». 12+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио Спутник.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области отменена 8-часовая беспилотная опасность. Она действовала с 9:30 вечера до 5:27 сегодняшнего утра, пишет «Высота 102». Воздушная гавань Волгограда работает в штатном режиме. Волгоградские аграрии собрали уже 51,5 тысячу тонн ранних овощей, сообщили в обкоме сельского хозяйства. Раннюю капусту, редис, огурцы, кабачки, патиссоны, зеленые культуры вырастили овощеводы Быковского, Городищенского районов, Ленинского, Среднеохтубинского и Иловлинского, пишут городские вести. Сильная магнитная буря может накрыть землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Буря ожидается на уровне G3. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 будут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты, сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала «Секретные материалы».
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут получать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минфин. Это одна из мер господдержки для развития в стране культуры долгосрочных накоплений, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Также с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. Теперь они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч, пишет РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал нарушение в кафе Волгоградского Камышина, где произошло массовое отравление роллами. Напомню, десятки людей обратились к медикам, у 8 из них нашли сальмонеллез. Нарушение в закупке продуктов обнаружили при помощи информ-систем. Определены производители, поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевание сальмонеллезом. Кафе в Камышине закрыто на 60 суток. Предприниматель не соблюдал сроки гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов. Ему объявлено предостережение. Он под стражей. Заведено уголовное дело, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Волгоградские аграрии собрали уже 51,5 тысячу тонн ранних овощей, сообщили в обкоме сельского хозяйства. Раннюю капусту, редис, огурцы, а также кабачки, патиссоны, зеленые культуры вырастили овощеводы Быковского района, Городищенского, Ленинского, Среднеохтубинского и Лавлинского. Урожай Нового года идет как в продажу, так и на переработку. Затем, как идет уборочная кампания, следит региональный оперштаб. В этом году в Волгоградской области заняты овощными культурами почти 22 тысячи гектаров. Столько же, как и годом ранее, отмечают городские вести. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщил телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. За происходящим следил полицейский вертолет. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здания, свисать с них или прыгать, пишет «Москва-24». Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
8: есть запчасти на Гринар.
9: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
10: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
9: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
11: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
12: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник, и я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз, и уже есть телефонный звонок. Радио Спутник, алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
1: Вы из Казани, ну, сейчас только доброе утро. Всех так. Поздравляю с пятницей, а сегодня четверг.
0: Думаете, рано еще, да? Только завтра пятница. Все-таки, а как зовут вас?
1: Меня зовут Анна.
0: Анна, очень приятно. Ну что ж, Анна, я поздравляю вас. Да, все верно. Заметили вы первой сегодня мою ошибку. Поэтому поздравляю и дарю замечательный подарок. Это пара билетов на замечательный, прекрасный аттракцион под названием «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: И немного рекламной информации. «Пиратский корабль» — это аттракцион, где огромное морское судно раскачивает гостей из стороны в сторону и вызывает бурю эмоций у детей и взрослых. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10», который дает скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Завтра с 8 до 9 снова будем проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1.5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо. Прийти вторым.
2: Радио «Спутник».

0: реклама. Маршрут на безопасность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Спутник», у микрофона Алексей Карпов. В эфире, по традиции, программа «Маршрут на безопасность». Сегодня у нас в студии особенный гость. В этом году госавтоинспекция отмечает 90-летний юбилей. Представляете, 90 лет на страже дорог. Это, на самом деле, огромный срок, за который сменилось, ну, так скажем, тысячи машин, но главная миссия и цель осталась прежней – это сохранять жизни. У нас в студии заместитель начальника управления госавтоинспекции ГУ МВД России Павлоградской области Макаров Юрий Васильевич. Добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Ну, хочу сказать, что никакого чуда не произошло. Я такой же сотрудник, который выполняет свои служебные обязанности. В мои обязанности в основном входит это надзорная деятельность. Это регистрация, экзаменация, технический осмотр транспортных средств, ну и, конечно, организация дорожного движения.
1: Mm-hmm. Ну, давайте немножко окунемся в историю. Вот 90 лет назад дороги были, да, совсем другими, машин было в разы меньше. Вот как, по-вашему, изменилась самая главная задача инспектора за эти 9 десятилетий? И что осталось неизменным?
2: Знаете, такой интересный вопрос вы задали. Что-то изменилось из-за 90. Конечно, все изменилось. Хотелось бы начать с того, что госавтоинспекция появилась в 1936 году вслед за созданием единой структуры ГАИ в масштабах всего Советского Союза. Отправной точкой стало постановление Совета народных комиссаров СССР от 3 июля 1936 года об утверждении положения о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. С того периода времени, конечно, количество транспортных средств увеличилось. Конечно, увеличилось, помимо количества транспорта, и пропускная способность проезжих частей. Да что там говорить, за это время много что произошло, и положительного, и отрицательного.
1: Но самое главное, наверное, это то, что технологии, да, шагнули далеко вперед. Камеры, радары. Вот в современном мире сотрудник госавтоинспекции, вот он зачастую, так скажем, видит нарушителя сначала на мониторе, да, а уже потом вот живой. Вот это облегчает работу или же, наоборот, добавляет сложности?
2: Ну, я бы отметил, что самое главное, я считаю, это то, что сотрудник государственной автоинспекции прежде всего, как и 90 лет назад, отвечает за безопасность дорожного движения и за сохранность жизни и здоровья участников дорожного движения, ну и, конечно, местного населения. То, что касается технологий, как вы сказали, сначала он видит на мониторе. Есть, конечно, положительные моменты в этой всей истории, много отрицательного, потому что с появлением технологий количество личного состава, несущих службу на проезжей части, уменьшилось, тем самым надзор стал гораздо хуже, потому что нету прямого контакта участника дорожного движения с инспектором дорожно-патрульной службы. Естественно, сознательность нашего общества желала бы лучшего. У нас нету теперь культуры вождения участников дорожного движения, у нас нету идеи, и поэтому здесь возникают определенные сложности. А сложности заключаются в чем? В росте дорожно-транспортных происшествий с тяжестью последствий, в росте нарушение ПДД с участником дорожного движения, находящимся в нетрезвом состоянии, по первой части и по статье 264. Но, тем не менее, наша служба занимается надзором, мы руки не покладаем и стараемся обеспечить безопасность дорожного движения всем участникам.
1: Но мы в нашей программе очень часто об этом говорим, вот о нетрезвых водителях и каких-то штрафов. Но помимо штрафов, есть же еще и спасение людей, правильно? Мы, кстати, об этом с вами тоже говорили за кадром. Вот, расскажите вот случай, может быть, из вашей практики или же истории подразделения, когда сотрудники госавтоинспекции действовали не как вот контролера, да, как говорят, а вот те самые настоящие герои рисковали собой, чтобы помочь участникам движения.
2: Ну, знаете, если мы шагнем 90 лет назад, то сотрудник госавтоинспекции в основном занимался надзором дорожного движения. Ну, это правда, потому что не было такого количества транспорта, не было такой преступности. Мир все-таки развивается, общество наше растет, количество транспортного средства растет. И в наше время на плечи сотрудников госавтоинспекции, помимо надзора за дорожным движением, ложатся и другие обязанности. Это выявление транспортных средств, находящихся в розыске, лиц, находящихся в розыске, лиц, перевозящих наркотические вещества, оружие. И вот, знаете, у меня в памяти есть один случай. Это случай произошел со мною. Я был в то время командиром взвода Ворошиловского района, городского батальона ГАИ, который обслужил город Волгоград. И был у меня инспектор такой, Дугин Владимир. И, значит, в один воскресный осенний день, прекрасная была погода, у гражданина угоняют автомобиль. И через дежурную часть управления ГАИ вводят план перехват. И вот этот сотрудник, Дугин Владимир, заметил эту машину, которая передвигалась с преступником, стал ее преследовать, не побоялся, один пошел на задержание, но, к сожалению, он погиб. И вот я хотел бы сказать в преддвериях этого рассказа, что наше общество так расположено, что сотрудники ГАИ там в анекдотах рассказывают, палочкой взмахнул, что сотрудники ГАИ взяточники, что это плохие люди. Но когда у людей случается беда, первым, что они делают, они бегут к этому сотруднику ГАИ, рассказывают, как у них угнали машину, как их зацепила машина, как они сбили пешехода. И поэтому все это находится на таком низком уровне познания и взаимоотношения сотрудника дорожно-патрульной службы с обществом, что хотелось бы больше выступлений, больше показать обществу, что на самом деле не так-то все и плохо у нас, как они рассказывают в этих анекдотах. Вот такой случай имел место быть в моей практике.
1: Но это шикарный случай, я бы даже сказал, но с точки зрения показательности, да? Вот мы о чем и говорим. С каждым годом растет вот количество электронных сервисов, госуслуги, приложения, оплата онлайн. Вот по вашим наблюдениям, водители стали более дисциплинированными, когда все прозрачно, или же человеческий фактор все еще решает?
2: Вы знаете, Алексей, я не могу, не улыбаясь, ответить на ваш вопрос. У нас, к сожалению, я считаю, это мое личное мнение, поймите правильно меня, я не даю оценку никому, это я просто так
1: лично
2: думаю.
1: Оценочное суждение.
2: Да, что у нас иногда получается так, что мы сначала придумываем законы, а потом начинаем думать, как их выполнять. Но, тем не менее, вот в этих сервисах, конечно, много положительного. Я не буду скрывать, что если мы возьмем во внимание не дорожно-патрульную службу, а регистрационно-экзаменационные подразделения, то, конечно, здесь просто все очень работает на оценку отлично. Мы сейчас, значит, производим замену водительских удостоверений через государственные услуги. То есть гражданину не обязательно идти в подразделение. Он может это сделать через МФЦ. Это взаимодействие с многофункциональными центрами. Во-вторых, человек, находящийся дома, может в электронном виде записаться на регистрацию транспортных средств и прибыть к часу, назначенному ему. Тем самым он не ограничивает себя во времени. То же самое могу сказать об оплате штрафных санкций на водителя участников дорожного движения. То есть, если раньше, допустим, необходимо нужно было проехать это в те 90-е далекие годы, проехать в госавтоинспекцию, взять квитанцию, с этой квитанцией пойти оплатить ее в кассе, потом принести эту квитанцию в отдел ГАИ, ему закроют штрафные санкции. То сейчас это все делается в электронном виде в течение 2-3 минут. В этом, конечно, есть большой плюс. Колоссальный даже, скажем так.
1: Ну да, я полностью согласен. Вот если заглянуть в будущее, ну там, скажем, на ближайшие 10-20 лет, через 90 лет госавтоинспекция уже вряд ли будет, да, ловить эту пьяным, так скажем, за рулем, так как сейчас, ну, потому что появятся всякие автопилоты и прочее. Вот вы видите, какую идеальную госавтоинспекцию к ее, ну, допустим, 100-летнему юбилею?
2: Ну, вы знаете, как человек, отработавший в этой службе более 20 лет, я хочу одно сказать. Хотелось бы видеть эту госавтоинспекцию, чтобы она занималась надзором за дорожным движением. Чтобы это были красивые перекрестки, это были какие-то уникальные светофорные объекты, это проезды пешеходных переходов, чтобы они чем-то были.

0: заканчивается. Давайте напоследок, может быть, есть какие-то поздравления вашим коллегам в честь данной даты.
1: Вы имели в виду коллегам или просто участникам?
0: Коллегам, да, конечно, конечно.
1: Ну, я хотел бы коллегам что пожелать? Крепкого здоровья, пожелать удачи, пожелать, чтобы они дорожили своей службой, вот, чтобы не забывали, что сотрудник ГАИ очень сильно отличается от сотрудника патрульно-постовой службы, от милиционера-водителя. Ну и самое главное, чего? Удачи. Удачи и удачи.
0: Ну что ж, присоединяюсь к вашим поздравлениям. Спасибо за этот откровенный разговор. 90 лет – это все-таки серьезный рубеж. От себя лично тоже желаю госавтоинспекции удачи. А вы, друзья мои, берегите себя и своих близких.
2: Маршрут на безопасность.
3: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: мирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-681-480. Москва.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами,

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбито 25 беспилотников. К счастью, без разрушений и без пострадавших. Над Ленинградской областью сбиты 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ВВС страны. Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс Свободы» Армандо Мемо заявил о том, что власти Финляндии, очевидно, сошли с ума, разрешив пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России. Российское правительство с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, а также Эстонией и Латвией, пишет Москва-24. Между тем, в Волгоградской области ночью вводили режим беспилотной опасности. Он действовал 8 часов до половины 6 сегодняшнего утра. Работу аэропорта при этом не ограничивали, отмечает «Высота 102». Массовое плановое отключение света проводят сегодня волгоградские энергетики. В перечне адреса и жилых домов, и предприятий в Волгограде в 8 районах – Красноармейском, Советском, Дзержинском, а также Центральном, Ворошиловском, Кировском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. Больше отключаемых от света адресов в Ворошиловском районе, меньше всего в Советском, сообщили в компании «Россети Юг». Адреса отключения есть на портале «Городские вести». В Волгоградской автошколе призвали водителей заранее готовиться к дальним поездкам в условиях бензинового кризиса. В ролике в соцсетях автошколы Марс вспоминаются 3 важных правила. Путь лучше выстроить через крупные города, так как именно на трассах, на многих заправках нет бензина, либо стоят громадные очереди. Также важно взять в дорогу несколько канистр с топливом, но не пищевых, а предназначенных для нефтепродуктов. При этом не стоит брать полный багажник канистр, чтобы не попасть под подозрение в спекуляции. Третье – это самая экономичная скорость в движении по трассе 90-100 км в час. Если скорость выше, машина сразу потребляет намного больше бензина, пишет V1. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета.ру. Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 станут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды. Также ранее он сообщил о том, что в моду возвращаются футболки с номерами. Также рассказал, что трендовые украшения наклейки заменят дорогие ювелирные украшения. Еще ранее ведущий модного приговора призвал носить плащи или тренчи в клетку, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова 6+. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до самой старости. Вот как вы думаете, что же чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до самой старости. Как вы думаете, что же чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Не может быть.
6: Может. Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 10 июля. 43-55-13.
7: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до самой старости. Как вы думаете, что же чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
4: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60 57 57.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно. Атмосферно.
0: Телефон рекламной службы 52 62

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. После 18 лет любовь к этому завтраку возрастает в полтора раза и сохраняется до самой старости. Как вы думаете, что же чаще выбираем на завтрак, когда взрослеем? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотел попробовать отгадать на «Невероятный вопрос».
0: Слушаю вас.
1: Мое предположение, что это яйца.
0: Яйца, вы думаете? Какая версия? Да, потрясающая. Как зовут вас?
1: Дмитрий.
0: Дмитрий, очень приятно. Дмитрий, ну, рассказывайте, что вы на свой завтрак обычно предпочитаете?
1: Да, в принципе, изначально тоже были отварные яйца, яичница, потом какая-то была пауза, переходила к кашам. И вот сейчас буквально вернулся.
0: Снова вернулись.
1: С беконом.
0: Ага, да. Прекрасно, прекрасный завтрак. Ну что ж, Дмитрий, я поздравляю вас. Конечно же, вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это яйца. Меньше половины подростков любят на завтрак блюда из яиц, но затем их предпочитают уже большая часть из нас. Ну что ж, Дмитрий, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
1: Спасибо вам. Я Дмитрий из Дзержинского района, разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по Пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор ГБУК – Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбиты 25 беспилотников. Над Ленинградской областью уничтожено 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters. В Волгоградской области этой ночью вводили режим беспилотной опасности. Он действовал около 8 часов до половины 6 утра. Работа аэропорта не ограничивалась, отмечает высота 102. Массовые плановые отключения света проводят сегодня в Волгограде энергетики. В перечне адреса жилых домов и предприятий в 8 районах. Адреса отключаемых домов есть на портале «Городские вести». Николай Носков продолжает

0: работать, несмотря на проблемы со здоровьем. Он записывает музыку, сообщил его коллега, певец Александр Иванов, известный под псевдонимом Иван. Напомню, ранее концерт Носкова отменили на одной из столичных площадок из-за состояния здоровья. Людмила Гусева, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
4: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Золотые хиты. Let me be your hero. Would you dance?

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили 327 украинских беспилотников над 19 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны удалось сбить, в частности, над Астраханской областью, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, а также над Ленинградской, Нижегородской и Новгородской. Дроны перехвачены также над Москвой, Крымом и Кубанью. В Белгородской области загорелся дом в одном из сел. Погиб мужчина, его жена получила травмы, пишет газета.ру. Рекордный спрос на ГБО, газобаллонное оборудование, зафиксирован в сервисных центрах России. Спрос на установку ГБО за последние два месяца вырос на треть. Рост составил 35% по сравнению с мартом-апрелем, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке газобаллонного оборудования испытывают наплыв клиентов, заявил источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки 55 тысяч рублей плюс оформление документов еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка, который насчитывает 68 миллионов машин. В Волгоградской области резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Таковы данные Росстата за период с 23 по 29 июня. Заметнее всего в регионе подорожала солярка. Если на предыдущей неделе литр стоил в среднем 76,42, то теперь цена 77 рублей 15 копеек за литр. Подорожание составило 73 копейки. Средняя цена на АЕ-95 выросла до отметки 72,34. АЕ-92 теперь стоит в среднем 65 рублей за литр. Всего по данным Росстата за неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах России. Самый большой скачок произошел в Севастополе, который испытывает острую нехватку автотоплива на 30%. В Волгограде сотрудники ГАИ помогли мужчине с инсультом выбраться из пробки на танцующем мосту и вовремя добраться до больницы. Инцидент случился еще вечером 3 июня. Пенсионеру стало плохо на даче за Волгой. Сын повез отца в больницу, но попал в пробку. Дежурившие на посту инспектора ДПС проводили автомобиль до 25-й горбольницы. Уже в больнице выяснилось, что мужчину разбил инсульт, и важна была каждая минута. Мужчина не мог передвигаться. Автоинспекторы помогли донести его до приемного покоя. Сын пенсионера передал благодарность инспекторам Евгению Чудину и Игорю Сухорукову и всему МВД через главу движения автомобилистов, пишет «Комсомольская правда». Квартиры в Сочи этим летом резко подешевели. Реальные цены вторички снизились на 12-15%. Об этом рассказал газете.ру директор федеральной компании «Этажи в Сочи» Павел Быков. Средняя стоимость квадратного метра за год продемонстрировала слабый рост 1-2%, но фактически объекты продаются дешевле, чем прошлым летом. Основная причина в слабом туристическом сезоне в этом году, из-за чего часть тех, кто покупал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет сдачи в аренду, не потянули платежи. Срочно продавали и продают квартиры с дисконтом, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 78,27, евро 89,18.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Chery, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Chery Tiggo, а также седаны Chery Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
4: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Автомобилисты России начали массово устанавливать на свои машины газовое оборудование, пишет газета «Известия». Спрос на установку за последние два месяца составил 35% по сравнению с мартом-апрелем. Между тем, в Волгоградской области резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Так, литр солярки за неделю подорожал на 73 копейки. И средняя цена сейчас 77,15. А И-92 теперь стоит в среднем 65 рублей за литр, 95-й более 72. Волгоградские аграрии собрали уже 51,5 тысячу тонн ранних овощей. Раннюю капусту, редис, огурцы, кабачки, патиссоны, зеленые культуры. В этом году в Волгоградской области заняты овощными культурами почти 22 тысячи гектаров. Столько же, как и в прошлом году. На Камчатке вулкан Мутновский, популярный у туристов, выбросил 5-километровый столб пепла, сообщает телеграм-канал «Амурмэш». Вулкан проснулся утром. В ближайших населенных пунктах в пределах 50-75 километров от вулкана возможен пеплопад. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио СБ.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Беляйцева Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ОГРН-П-326-774-681-480. Москва.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Мировые цены на нефть продолжили падение. Биржевая стоимость Brent опускалась до отметки $70.10 за баррель, но потом поднялась до уровня 70-76. Таковы данные «Инвестинг». Аналитики связывают затяжное падение биржевых цен на нефть с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. До войны на Ближнем Востоке по нему проходила пятая часть глобальных поставок сырья. На фоне прогресса в мирных переговорах США и Ирана участники рынка ожидают притока на глобальный энергорынок дополнительных партий сырья из стран Персидского залива, пишет «Москва-24». Волгоградская область сегодня попала в сводку Минобороны после атаки беспилотников. Всего над регионами России было сбито ночью 327 дронов, в том числе над Астраханской областью, Ростовской, Воронежской, Калужской, Саратовской, над Московским регионом, Кубанью и Крымом. В опубликованной сводке Минобороны не приводятся данные о количестве беспилотников, уничтоженных над каждым отдельным регионом, отмечают городские вести. В Волгоградской области дешевеют овощи, но борщевой набор все еще дорогой, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат», который подвел итоги недели. Специалисты следили за ситуацией в трех городах региона – Волгограде, Камышине и Михайловке. Так, огурцы в цене резко пошли вниз, за неделю потеряли больше 11% стоимости. Также подешевели яблоки больше, чем на 4%, помидоры на 3,5%. Свекла при этом выросла в цене на 6,7%, морковь почти на 5,5%, репчатый лук прибавил в цене 4%, картофель больше 3%. Существенно подешевели при этом яйца почти на 6%, упала в цене полукопченая колбаса почти на 4%. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщает телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здание, свисать с них и прыгать, отмечает Москва-24. Между тем, пара выложила в сети видео, на котором говорит о своей любви и благодарит СМИ США за то, что они рассказали про их акцию. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Flying Decibels». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения. И далее на «Спутнике» «Оскар».
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио

0: Это Илья Лагутенко и группа «Мумитроль» только что на радио «Спутник». К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Мировые цены на нефть продолжили сегодня падение. Биржевая стоимость марки Brent опустилась до отметки $70.10 за баррель. Аналитики связывают затяжное падение биржевых цен на нефть с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. Россельхознадзор зафиксировал нарушение в кафе волгоградского Камышина, где произошло массовое отравление роллами. Предприниматель не соблюдал сроки гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов, пишет «Комсомольская правда». Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. В ближайшее время температура на русском юге будет до плюс 32-37 градусов, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, волгоградские синоптики предупреждают о жаре в регионе в ближайшее время. Уже сегодня по области до плюс 35 градусов, в пятницу-субботу до 36, в южных районах области и до плюс 39 градусов по Цельсию, пишет «Высота 102», ссылаясь на синоптиков. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Долорес Ориордан, Нодина Ридей, еще Моби и в самом начале Рик Эсли.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Долорес Арердан. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Рио, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
4: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что диверсанты сняли яхту для доставки газопроводом больших объемов высокоэффективной взрывчатки в международные воды в районе датского острова Борнхольм. Там группа диверсантов прикрепила взрывные устройства к таймерам газопроводам до 22 сентября 2022 года. Взрывные устройства сработали в том же году 26 сентября. Обвиняемый гражданин Украины вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур. Целью диверсии было навсегда перекрыть поставки по газопроводам и не допустить получения России доходов от продажи газа, пишет «Коммерсант». В Волгоградской области резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Таковы данные Росстата за период с 23 по 29 июня. Заметнее всего в регионе подорожала солярка. Если на предыдущей неделе литр стоил в среднем 76,42, то теперь цена 77 рублей 15 копеек за литр. Подорожание составило 73 копейки. Средняя цена на АЕ-95 выросла до отметки 72,34. АЕ-92 теперь стоит в среднем 65 рублей за литр. Всего по данным Росстата за неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах России. Самый большой скачок произошел в Севастополе, который испытывает острую нехватку автотоплива на 30%. В Волгограде сотрудники ГАИ помогли мужчине с инсультом выбраться из пробки на танцующем мосту и вовремя добраться до больницы. Инцидент случился еще вечером 3 июня. Пенсионеру стало плохо на даче за Волгой. Сын повез отца в больницу, но попал в пробку. Дежурившие на посту инспектора ДПС проводили автомобиль до 25-й горбольницы. Уже в больнице выяснилось, что мужчину разбил инсульт и важна была каждая минута. Мужчина не мог передвигаться, автоинспекторы помогли донести его до приемного покоя. Сын пенсионера передал благодарность инспекторам Евгению Чудину и Игорю Сухорукову и всему МВД через главу движения автомобилистов, пишет «Комсомольская правда». Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский аэропорт Внуково, сообщается на онлайн-табло авиагавани. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам. Остров Занзибар, напомню, славится белоснежными пляжами и лазурной водой. В Танзании есть гора Килиманджаро и сафари, где можно видеть животных в естественной среде. Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет в прокат накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Она отметила, что первый проект понравился зрителям, и создатели поспешили снять второй. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, почтальона Печкина Ивана Хлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики, озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рубрики ООСЗ компания Синара Девелопмент.
1: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект на декорации на портале наш.дом.рф.
3: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: Классный хит Минелли, который называется очень просто «Рам-пам-пам». Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Рад составить компанию. У нас много интересного и дальше. Сейчас, например, «Рок-острова». «Ничего не говори».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
2: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на Гринар.
6: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
8: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Безусловно, один из самых узнаваемых хитов группы «Рок Острова» «Ничего не говори». Дальше «Ванатек Саван». Ну, а сейчас у нас интересная тема. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «дракункулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «Биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: старту готовится хит, который многих из нас хотя бы чуть-чуть отвлечет от рабочих будней. «Нырнуть в океан» – «Dive into the ocean». Это Элук, Зиба и Portugal The Man. Послушаем через полторы минуты, а пока новости.
1: Здравствуйте. Автомобилисты России начали массово устанавливать на свои машины газовое оборудование, пишет газета «Известия». Спрос на установку за последние два месяца составил 35% по сравнению с мартом-апрелем. Между тем, в Волгоградской области резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Так, литр солярки за неделю подорожал на 73 копейки. И средняя цена сейчас 77,15. А И-92 теперь стоит в среднем 65 рублей за литр, 95-й – более 72. Волгоградские аграрии собрали уже 51,5 тысячу тонн ранних овощей. Раннюю капусту, редис, огурцы, кабачки, патиссоны, зеленые культуры. В этом году в Волгоградской области занято овощными культурами почти 22 тысячи гектаров. Столько же, как и в прошлом году. На Камчатке вулкан Мутновский, популярный у туристов, выбросил 5-километровый столб пепла, сообщает телеграм-канал Амурмэш. Вулкан проснулся утром. В ближайших населенных пунктах в пределах 50-75 километров от вулкана возможен пеплопад. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Адель», чуть раньше «Дайдо», «Хантер», такая неторопливая красивая песня, а начинает «Мюррей Хэт» в «Золотой коллекции».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал

0: о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
3: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf. Банк.

0: нами только что Адель в золотой коллекции часа. К старту готовится хит «Crying in the Rain», «Слезы под дождем», «Аха» — эта песня откроет 5 песен о любви. По поводу осадков нас ждет прогноз погоды, узнаем, будут ли они завтра. Ну и сейчас музыка понятная без слов. Крис Паркер, Space.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П326-774-6181-480. Москва.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район. Улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия будет достойно представлена на саммите лидеров Большой Двадцатки, который пройдет в США в декабре. Об этом рассказал агентство РИА Новости, уполномоченный представитель главы государства в группе 20 Денис Агафонов. По его словам, независимо от того, какое решение в итоге будет принято, Москва обеспечит достойное представительство на форуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 пока не принято. По его словам, формат участия российской делегации определят ближе к дате проведения встречи. Саммит G20 запланирован в Майами с 14 по 15 декабря, пишет РИА Новости. В Красноармейском районе Волгограда близится к завершению ремонт проезжей части Сарепского путепровода. Подрядчик завершает бетонирование основания дороги. Общая площадь заливки превысит 5000 квадратных метров, сообщили в мэрии. Ранее специалисты уже обустроили деформационные швы, основание барьерных ограждений. Для повышения прочности покрытия его армируют стальной арматурой, а также уплотняют специальным оборудованием. Также строители меняют перильные ограждения, пишет Высота 102. Массовое плановое отключение света проводят сегодня волгоградские энергетики. В перечне адреса и жилых домов, и предприятий в Волгограде в 8 районах – Красноармейском, Советском, Дзержинском, а также Центральном, Ворошиловском, Кировском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. Больше отключаемых от света адресов в Ворошиловском районе, меньше всего в Советском, сообщили в компании «Россети Юг». Адреса отключения есть на портале «Городские вести». Волгоградские аграрии собрали уже 51,5 тысячу тонн ранних овощей, сообщили в обкоме сельского хозяйства. Раннюю капусту, редис, огурцы, а также кабачки, патиссоны, зеленые культуры вырастили овощеводы Быковского района, Городищенского, Ленинского, Среднеохтубинского и Лавлинского. Урожай Нового года идет как в продажу, так и на переработку. Затем, как идет уборочная кампания, следит региональный оперштаб. В этом году в Волгоградской области заняты овощными культурами почти 22 тысячи гектаров, столько же, как и годом ранее, отмечают «Городские вести». Сон с кондиционером, включенным на всю ночь, может привести к проблемам со здоровьем. Если он работает всю ночь, то снижает влажность в спальне. Из-за этого возникает сухость дыхательных путей и кожи. Это чревато усугублением таких заболеваний, как аллергия, астма и бронхит, а также раздражением кожных покровов, рассказал изданию ABC медбрат Хорхе Анхель. Также кондиционер охлаждает тело и может вызывать судороги и мышечные спазмы. Охлаждать комнату лучше непосредственно перед сном, на ночь кондиционер выключать. Важно отдавать приоритет естественной вентиляции и дополнительно использовать увлажнитель воздуха, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня с нами в пятерке Рики Повари, Лайтхаус Фэмили, Империя, Поезд на Ленинград, Алекс Уоррен через 3 минуты. А начинаем с песни от Aha, Crying in the Rain.

0: слушаем 5 песен о любви. Дальше еще один трек в рамках пятерки. Это легендарные Рики Повари «Пикколо Аморе». Давайте насладимся. 5 песен о любви.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
6: На радио «Спутник» 5 песен о любви.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Буквально через полторы минуты с нами шведские звезды Roxette, Fading Like a Flower. А пока время новостей о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. Второй с прикрепленной имитацией бомбы упал вблизи здания Роспосольства, пишет РИА Новости. За неделю в Волгоградской области больше всего подешевели огурцы на 11%, сообщает Волгоградстат. При этом овощи из борщевого набора пока дорожают. Свекла выросла в цене на 6,7%, морковь на 5,4%, репчатый лук прибавил более 4%, картофель более 3%, пишет «Комсомольская правда». В Красноармейском районе Волгограда близится к завершению ремонт проезжей части Сарепского путепровода, сообщили в мэрии. Подрядчик завершает бетонирование основания дороги. Уже обустроены деформационные швы, основание барьерных ограждений, пишут городские вести. Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский Внуково. Летать туда из Москвы будет трижды в неделю авиаперевозчик Air Tanzania. Остров Занзибар, напомню, славится белоснежными пляжами и лазурной водой. В Танзании есть гора Килиманджаро и сафари, где можно видеть животных в естественной среде. Людмила Гусева, служба информации.
0: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Маранди. Также насладимся пронзительной любовной балладой «Please Forgive Me». Это Брайан Адамс. А начнет нашу музыкальную подборку «Абба».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В финале золотой коллекции этого часа Маранди Angels. Дальше слушаем британцев Hurts, Wonderful Life, а пока музыка понятная без слов. Красивая мелодия Love is Blue от Поля Мария.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский». Волжский газобетон.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43 55 13.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что диверсанты сняли яхту для доставки газопроводом больших объемов высокоэффективной взрывчатки в международные воды в районе датского острова Борнхольм. Там группа диверсантов прикрепила взрывные устройства к таймерам газопроводам до 22 сентября 2022 года. Взрывные устройства сработали в том же году 26 сентября. Обвиняемый гражданин Украины вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур. Целью диверсии было навсегда перекрыть поставки по газопроводам и не допустить получения России доходов от продажи газа, пишет «Коммерсант». Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. Второй с прикрепленной имитацией бомбы упал вблизи здания Роспосольства, рассказали в пресс-службе дипмиссии. Там подчеркивают, что подобные инциденты стали систематическими, а расследование до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов. При этом речь идет о прямом нарушении шведского законодательства, пишет газета.ру. Суд заключил под стражу начальника жилищно-коммунальной службы номер 5 в Астрахани Андрея Ртищева по делу о военном городке в Волгоградской области, жители которого замерзали зимой. Уголовное дело связано с оказанием ком-услуг в военном городке поселка Октябрьский. Следствие считает, что в 25-26 годах не была организована надлежащая эксплуатация систем тепла и водоснабжения жилых домов. Температура теплоносителя была занижена, начисления за отопление завышены более чем на 3 миллиона рублей. Андрею Ртищеву предъявлено обвинение по нескольким статьям. Расследование уголовного дела продолжается, пишут городские вести. В Волгоградской области дешевеют овощи, но борщевой набор все еще дорогой, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат», который подвел итоги недели. Специалисты следили за ситуацией в трех городах региона – Волгограде, Камышине и Михайловке. Так, огурцы в цене резко пошли вниз, за неделю потеряли больше 11% стоимости. Также подешевели яблоки – больше чем на 4%, помидоры – на 3,5%. Свекла при этом выросла в цене на 6,7%, морковь почти на 5,5%. Репчатый лук прибавил в цене 4%, картофель больше 3%. Существенно подешевели при этом яйца почти на 6%. Упала в цене полукопченая колбаса почти на 4%. Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский Внуково, сообщается на онлайн-табло аэропорта. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам, пишет «Вечерняя Москва». Отмечу, что остров Занзибар славится белоснежными пляжами, лазурной водой и коралловыми рифами. В Танзании есть гора Килиманджаро, Манжара и сафари, где можно видеть животных в естественной среде. Официальный доллар сегодня 78.27, евро 89.18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Альма Саммерли Хёртас, что можно перевести как «Лето сделало нам больно». Очень-очень актуальный хит, учитывая, что погода в России сейчас очень разная. Где-то очень жарко, например, на юге страны, там до плюс 35, а то и теплее. А вот на Урале, например, лето никак дождаться не могут из-за бесконечных дождей. Независимо от погоды, желаю отличного вам настроения. Далее слушаем Ронда «Бледный бармен».

0: нами только что Элис Мертон, No Roots, музыка, которую мы любим. Далее, настоящие короли дискотек начала 90-х, песни которых мы переписывали с кассеты на кассету, Modern Talking, слушаем хит Do You Wanna.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ОГРН. 326-774-681-480. Москва. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район. Улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Друзья, напомню, что в грядущие выходные на «Спутнике» мы будем вспоминать время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х, два дня в отличном ритме на 105.1 FM 12+. Дальше One Republic, а пока на «Спутнике» новости.
2: Здравствуйте. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что обвиняемые и его сообщники разработали план диверсии по поручению украинских госструктур, пишет Лента.ру. Волгоградская область попала в сводку Минобороны после атаки беспилотников минувшей ночью. Всего над Россией было сбито 327 дронов, но в опубликованной сводке Минобороны не приводятся данные о количестве беспилотников, уничтоженных над каждым отдельным регионом, отмечают городские вести. В Волгоградской области резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Таковы данные Росстата за период с 23 по 29 июня. Заметнее всего в регионе подорожала солярка на 73 копейки. Теперь средняя цена 77 рублей 15 копеек за литр. Двум российским руферам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. На шпиле молодой человек сделал предложение девушке. Пара выложила в сети видео из изолятора, в котором благодарит американские СМИ за подробное освещение их экстремальной акции. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до +22, днем до +32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: С вами Роман Калашников. Желаю легкого и продуктивного рабочего четверга. У нас дальше «Rag & Bone Man», перед этим «Rednecks Wish You Here», а начнет нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» Майкл Джексон.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Яркий соул-исполнитель Rag'n'Bone Man в финале золотой коллекции часа. Слушаем дальше. Бон Джови нас ждет рок-манифест. Это моя жизнь. It's my life. Но пока музыка понятная без слов. Элис Мур.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Причиной станет мощная вспышка на Солнце, которая случилась в ночь на 1 июля, высшего класса X. Выброс плазмы достигнет планеты сегодня с 9 вечера до полуночи по Москве, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии. Активные центры на Солнце расположены почти точно на линии Солнца-Земля, и воздействие будет фронтальным и сильным. Ожидается буря уровня G3 по 5-бальной шкале. Напомню, у ученых нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека, но они могут нарушать работу спутниковой связи, систем навигации, вызывать полярные сияния. В Волгоградской области резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Таковы данные Росстата за период с 23 по 29 июня. Заметнее всего в регионе подорожала солярка. Если на предыдущей неделе литр стоил в среднем 76,42, то теперь цена 77 рублей 15 копеек за литр. Подорожание составило 73 копейки. Средняя цена на АЕ-95 выросла до отметки 72,34. АЕ-92 теперь стоит в среднем 65 рублей за литр. Всего по данным Росстата за неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах России. Самый большой скачок произошел в Севастополе, который испытывает острую нехватку автотоплива на 30%. Между тем, в России зафиксирован рекордный спрос на ГБО – газобаллонное оборудование для автомобилей. Рост спроса за последние два месяца составил 35% к марту и апрелю, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке ГБО испытывают наплыв клиентов, говорит источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки – 55 тысяч рублей, плюс оформление документов – еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 300 000 автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка машин. В Красноармейском районе Волгограда близится к завершению ремонт проезжей части Сарепского путепровода. Подрядчик завершает бетонирование основания дороги. Общая площадь заливки превысит 5000 квадратных метров, сообщили в мэрии. Ранее специалисты уже обустроили деформационные швы, основание барьерных ограждений. Для повышения прочности покрытия его армируют стальной арматурой, а также уплотняют специальным оборудованием. Также строители меняют перильные ограждения, пишет «Высота 102». Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет в прокат накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Она отметила, что первый проект понравился зрителям, и создатели поспешили снять второй. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, почтальона Печкина Ивана Хлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики, озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специалитет застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.ру. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года. We will come.

0: нами только что Майли Сайрус, музыка, которую мы любим. Далее включаем песню, за которую в свое время критиковали некоторые рокеры группу «Смысловые галлюцинации». Якобы песня не такая уж и рокерская, но, как мы понимаем, трек прошел проверку временем и очень любим слушателями. «Зачем топтать мою любовь?» Давайте насладимся.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Man from Air. Музыка, которую мы любим. Дальше с нами Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You. Золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62

0: слов. Больше музыки. Радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: 4 и 5 июля настраивайтесь на радио «Спутник». В грядущие выходные мы собрали золотой фонд 90-х от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на 105.1 FM и на sputnikfm.ru 12+. Дальше подаем Мурат Салман «Time Flies», а пока новости на «Спутнике».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Так, литр солярки за неделю подорожал на 73 копейки. И средняя цена сейчас 77,15. А И-92 теперь стоит в среднем 65 рублей за литр, 95-й более 72. Массовые плановые отключения света проводят сегодня в Волгограде энергетики. В перечне адреса жилых домов и предприятий в 8 районах. Адреса отключаемых домов есть на портале «Городские вести». Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский Внуково. Летать туда из Москвы будет 3 в неделю авиаперевозчик Air Tanzania. Остров Занзибар, напомню, славится белоснежными пляжами и лазурной водой. В Танзании есть гора Килиманджаро и сафари, где можно видеть животных в естественной среде. Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Напомню, 1 января этого года фильм «Простоквашино» вышел в кинотеатрах России. Его режиссер Сарик Андреасян. Он же снимает и «Зиму в Простоквашино». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Наверняка многие из нас помнят по фильму «Убить Билла 2», это «Good Night Moon», а начнем нашу музыкальную подборку с Криса Ри.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Windows Down, He Without You в золотой коллекции часа. Мариус и Джулия на старте с песней Rain, дождь, а пока музыка понятная без слов. Wise Hand, мелодия Timeless.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что есть запчасти на Гринар.
6: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
8: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что диверсанты сняли яхту для доставки газопроводом больших объемов высокоэффективной взрывчатки в международные воды в районе датского острова Борнхольм. Там группа диверсантов прикрепила взрывные устройства к таймерам газопроводам до 22 сентября 2022 года. Взрывные устройства сработали в том же году 26 сентября. Обвиняемый гражданин Украины вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур. Целью диверсии было навсегда перекрыть поставки по газопроводам и не допустить получения России доходов от продажи газа, пишет «Коммерсант». Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. Второй с прикрепленной имитацией бомбы упал вблизи здания Роспосольства, рассказали в пресс-службе дипмиссии. Там подчеркивают, что подобные инциденты стали систематическими, а расследование до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов. При этом речь идет о прямом нарушении шведского законодательства, пишет газета «Ру». Суд заключил под стражу начальника жилищно-коммунальной службы номер 5 в Астрахани Андрея Ртищева по делу о военном городке в Волгоградской области, жители которого замерзали зимой. Уголовное дело связано с оказанием ком-услуг в военном городке поселка Октябрьский. Следствие считает, что в 25-26 годах не была организована надлежащая эксплуатация систем тепла и водоснабжения жилых домов. Температура теплоносителя была занижена, начисления за отопление завышены более чем на 3 миллиона рублей. Андрею Ртищеву предъявлено обвинение по нескольким статьям. Расследование уголовного дела продолжается, пишут городские вести. В Волгоградской области дешевеют овощи, но борщевой набор все еще дорогой, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат», который подвел итоги недели. Специалисты следили за ситуацией в трех городах региона – Волгограде, Камышине и Михайловке. Так огурцы в цене резко пошли вниз, за неделю потеряли больше 11% стоимости. Также подешевели яблоки больше, чем на 4%, помидоры на 3,5%. Свекла при этом выросла в цене на 6,7%, морковь почти на 5,5%, репчатый лук прибавил в цене 4%, картофель больше 3%. Существенно подешевели при этом яйца почти на 6%, упал в цене полукопченая колбаса почти на 4%. Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский Внуково, сообщается на онлайн-табло аэропорта. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам, пишет «Вечерняя Москва». Отмечу, что остров Занзибар славится белоснежными пляжами, лазурной водой и коралловыми рифами. В Танзании есть гора Килиманджаро и сафари, где можно видеть животных в естественной среде. Официальный доллар сегодня 78.27, евро 89.18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Despacito.
1: Мне кажется, практически невозможно не подпеть вот этому Despacito Луис Фонси и Дэдди Янки только что. Хотя, если хочется, почему бы на самом деле и не спеть, даже если рядом коллеги, может быть, подпоют. Калашников с вами. Слушаем классную музыку. Дальше у нас впереди ДДТ.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Классная рок-баллада от Скорпов «When You Know» – музыка, которую мы любим. Далее слушаем вдохновляющую песню от Глории Гейнер «I Will Survive».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами Зейн, Die For Me, классная новинка, не пропускайте, пока же время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Мошенники разработали схему с фейковыми предупреждениями об атаках беспилотников. По данным полиции, поддельные сайты имитируют систему оповещения под названием «Радар РФ». Под предлогом подключения уведомлений предлагают ввести шестизначный код, а после этого жертве сообщают о взломе личного кабинета и просят позвонить на выделенную линию поддержки. Этого делать категорически нельзя, напоминают в полиции. В Волгограде в июле и августе можно без штрафа оплатить долги за вывоз мусора. Акцию региональный оператор по обращению с ТКО запустил с 1 июля, она продлится до 31 августа. Пени будут аннулированы при условии полной оплаты долга, пишет КП «Волгоград». Дагестан снова популярен у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае. Динамика бронирований в республике заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований Крыма, пишет Интерфакс. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 22, днем до плюс 32.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Желаю яркого летнего дня. У нас впереди золотая коллекция. Послушаем Never Green, перед этим Элтон Джон, а начнем с маленького музыкального путешествия. Voyage, voyage, Dizzy Alice в начале золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: А ну, уступи микрофон!
2: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
4: Устал от серых будней? Лови волну. Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» — залог отличных выходных.
5: 0+.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: послушали золотую коллекцию в финале Never Green – Every Time I See Your Smile. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем турецкого музыканта, композитора Турхана Юкселера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила Эльвира Набиуллина. Использовать этот вид нацвалюты начнут системно значимые банки и крупные торговые предприятия, напомнила глава ЦБ. Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный. И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать и как лучше развивать, цитирует «Коммерсант» выступление Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе ЦБ. Проверки безопасности прошли на пляжах в Волгограде. В работе инспекции участвовали специалисты службы спасения. Требованиям законодательства по безопасности соответствуют места массового отдыха в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах, пишет блокнот «Волгоград». В том числе инспекцию устроило состояние дна на территориях для купания, санэпидпоказатели проб воды, а также наличие на пляжах инфраструктуры для отдыха. Половина жителей Волгограда экономит больше, чем тратит. Итоги опроса подвел сервис «Суперджоб». Только 19% респондентов заявили, что тратят на покупки практически все. 47% экономят ради крупных покупок. Каждый пятый волгоградец копит на недвижимость. Менее 20% откладывают на отпуск. Около 5% делают накопления для открытия собственного дела, пишет «Высота 102». 32% опрошенных в заначку отправляют от 10 до 25% зарплаты, а треть может экономить только менее 10%. В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мороженое. Чтобы не нанести вред здоровью, надо смотреть на этикетку, проверять жирность мороженого. Также важно оценивать витрину, в которой продукт хранят. Нужно, чтобы холодильное оборудование работало, а температурный режим соблюдали. По внешнему виду продукт должен быть нежным и кремовым, без крупных кристаллов льда. Слишком рыхлое, либо наоборот каменное мороженое может указывать на нарушение рецептуры. Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из рейтинга аналитического агентства NAMP. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Пятерку замкнула Доха в Катаре, а за ней следует Дубай. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов оказался в Нижнем Новгороде. В мировом рейтинге это 59-е место. Москва по безопасности на 117-й строчке, а Санкт-Петербург на 137-м месте. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Композиция называется «Catch me if you can». Меня зовут Алена Богданова. Я к вам пришла. Добрый вечер. Проведем его вместе под любимую музыку. Дальше у нас с вами Brainstorm. Послушаем песню «Ветер».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Песня передает ощущение, когда теряешь голову от любви. So easy или to fall in love в исполнении Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще золотой хит F.R. Дэвида Pick Up the Phone.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .com.rf.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Впереди у нас с вами современная композиция «Flames», которую нам подарили Дэвид Гетта и Сия. Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. В Дагестане раскрыли преступную группу, которая воровала нефтепродукты. По версии следствия, кража происходила во время перекачки из скважин. С 2025 года оказалось украдено не менее 110 тонн. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 4 человека, пишет РИА Новости. Николай Поярков стал игроком волгоградского «Ротора». В пресс-службе футбольного клуба сообщили о заключении контракта с защитником по схеме 2+1. С начала карьеры Николай Поярков выступал за клубы «Ростов», «Рубин» и «СКА» Хабаровска. Предыдущий сезон играл в «Соколе». В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос». Документ находится на первоначальном этапе рассмотрения. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы уже состоявшейся регистрации товарного знака не соответствует действительности. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Вам желаю приятного вечера четверга в компании любимой музыки. Это Алена, с вами еще золотой коллекции, в которой для вас Crazy Town. Послушаем Butterfly, Aha с песней Lifelines и Laid Back Sunshine Reggae.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем.

0: нашей с вами золотой коллекции «Аха», «Lifelines». Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Дальше у нас с вами Лана Дель Рей. Кстати, это псевдоним. Певица взяла его, потому что ей показалось, что сочетание звучит гламурно и красиво. До Ланы Дель Рей у нас с вами также музыка, понятная без слов, а композиция «Wicked Angel».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Опять кривая. Нужно было покупать в Премьер Строй Волгоград. Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила, как ситуация с топливом в России влияет на экономику страны. Банк России исходит из временного характера происходящего и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Председатель Совета директоров Банка России также добавила, что правительство страны на данный момент может принимать разные меры, включая и временные, и административные ограничения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на белорусский туристический автобус. Это произошло сегодня в Брянской области. В Рио губернатора этого региона Егор Ковальчук сообщил СМИ, что белорусских граждан из автобуса уже перевезли в Гомельскую область, а шестеро россиян остаются в пункте временного размещения. В результате атаки беспилотника в районе таможенного перехода «Красный камень» пострадали два водителя. Среди 19 пассажиров автобуса «Минск-Анапа» пострадавших нет. Дело о поджоге двух внедорожников в Волгограде передали в суд. Пожар произошел в Краснооктябрьском районе в сентябре прошлого года. Отвечать за поджог будет 42-летняя жительница города Шахты Ростовской области. Она оказалась жертвой телефонных мошенников. Ущерб от поджога автомобилей Land Cruiser и Jack составил около 7 миллионов. Владельцы уже получили выплаты от страховых компаний, пишет портал V1. 36-метровую башню падения продолжают готовить к открытию в Волгограде. Аттракцион в ЦПКО проходит сертификацию. На прошлой неделе завершились его тестовые испытания. Как пишет КП «Волгоград», принцип работы нового аттракциона очень похож на существующую башню свободного падения. Однако на прыжке в небо во время сеанса посадочный модуль будет двигаться вверх и вниз, а сама 36-метровая опорная конструкция будет вращаться вокруг своей оси. Одновременно на аттракционе смогут покататься 16 человек. Британская принцесса Анна вышла в свет, надев платье 42-летней давности. В соцсетях жители Лондона активно обсуждают видео, на котором младшая сестра Карла III в макси-платье лимонного цвета с цветочным принтом и разрезом до колена. Как пишет газета Ру, 75-летняя дочь Елизаветы II это же самое платье надевала в 1984 году во время поездки в Гамбию. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Перемены, если они к лучшему, то всегда как-то освежают. А только что вечно зеленый хит группы Кино. А дальше у нас с вами еще Рэя. Послушаем Натали Донт.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
6: It's been 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Отличная песня для отличного вечера. Don't worry, be happy, Бобби Макферрина. А дальше у нас с вами песня, которая посвящается каждой маме на свете. Послушаем группу Бурито.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
4: Есть запчасти на «Гринар».
5: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
6: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
5: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
7: ООО «Гринар». Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Через 3 минуты оценим с вами новый хит Taylor Swift «I knew it, I knew you». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время казался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «дракункулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «Биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33 градуса.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Ace of Base, а также послушаем Шакиру. А в начале нашей с вами тройки песня из репертуара группы Pink Floyd «Another Brick in the Wall».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
2: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-600-181-480. Москва.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Шакира в завершении нашей с вами золотой коллекции. А далее Everything But The Girl. Послушай Миссен. До этого расскажу о погоде уже на последней рабочей. А в финале часа у нас Кенни Джи. Композиция называется The Moment. И сколько еще прекрасных моментов нам может подарить это лето.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России с 1 октября будут введены ограничения для самозанятых, выполняющих заказы через цифровые платформы. Продолжительность работы на одного клиента не должна превышать 60 часов в месяц в течение полугода. Об этом пишет РБК. При превышении порогов фрилансер больше не сможет принимать новые заказы этого клиента. Площадка их просто заблокирует. Цель новой нормы – ограничить подмену трудовых отношений, при которых бизнес оформляет фактических сотрудников как самозанятых, экономя таким образом на налогах. Изначально порог составлял 160 часов и позволял фрилансерам работать над долгосрочными проектами. Власти Волгограда ищут подрядчика для обслуживания городских фонтанов. В зоне ответственности компании будут 15 гидросооружений в центре. Исполнителю в том числе предстоит вылавливать сачком из воды мусор и делать это не реже 3 раз в неделю. Также нужно удалять из чаш ил и грязь и протирать облицовочные части. Кроме этого, в зоне ответственности организации будут и аварийные отключения городских фонтанов, пишет блокнот «Волгоград». Жителям Волгограда рассказали, куда жаловаться на дым от костров, горящий мусор или пал травы. Кроме МЧС, жалобы необходимо направлять в Росприроднадзор. Ведомство занимается выявлением экологических нарушений и контролем за состоянием воздуха, воды и почвы. В Роспотребнадзоре рассмотрят заявление, если из-за дыма и смога человек чувствует недомогание. Волгоградцы могут также рассказать о ситуации, вызванной палом травы или сжиганием мусора, обратившись в Комитет природных ресурсов Волгоградской области. Ссылки публикует «Волгоградская правда». Россияне используют перерыв на еду в качестве способа сбежать с работы. Так ответили 52% респондентов. Больше 40% вспоминают о еде ближе к обеду, и каждый четвертый думает о приеме пищи уже до начала рабочего дня. Главными поводами для перекуса на работе респонденты называют голод, а также усталость, стресс или напряжение. Кроме этого, в списке ответов оказалось общение с коллегами и простая скука. В это же время уникальный самородок из двух видов янтаря весом в 1,5 килограмма и возрастом около 40 миллионов лет добыли на Калининградском янтарном комбинате. Об этом сообщили представители Ростеха. Самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Об этом пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на завтра 77,93, евро 88,71.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специалист застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Музыка – это лучший способ переместиться во времени. А в эти выходные радио «Спутник» дарит уикенд хитов 90-х. Яркие эмоции и только знакомые мелодии на 105.1 FM и на sputnikfm.ru 12+. А дальше у нас с вами гости из будущего. Послушаем песню «Почему ты, почему навсегда».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: Почему день?

0: Иногда хочется, чтобы человек не уходил, не уезжал. Ну, или можно сделать это вместе. Песня называется «Stay», «Останься». Это были Леони и Скотт Каллум. Далее у нас золотой хит Адриана Челентано «Иль темпо се не ва».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Приятного вам летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас еще золотые коллекции. В ней Numio C, Please Don't Go, Григория Насар Брайтман, Moment of Peace, а также легендарная Бонни Тайлор. Певица однажды призналась, что верит в то, что ее успех во многом связан с советами ее мамы. Например, один из них: поверь в себя, потому что никто другой не сделает это за тебя. Послушаем Бонни Тайлор, Total Eclipse of the Heart в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Григориан и Сара Брайтман, Moment of Peace в золотой коллекции. Далее у нас с вами Depeche Mode. До этого расскажу о погоде уже на последней рабочей. А чуть раньше послушаем композицию из сериала Twin Peaks. Режиссеры Дэвид Линч и Марк Фрост познакомились, когда работали над экранизацией биографии Мэрилин Монро, но проект не состоялся. Позже они перенесли некоторые идеи в Twin Peaks. Например, тайна дневника Лоры Палмер перекликается с историей так и не найденного тайного дневника Мэрилин Монро. Послушаем композицию, которая так и называется «Twin Peaks».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Глава Банка России заявила об отсутствии переохлаждения в экономике страны. В ней есть структурные и отраслевые проблемы, заявила Эльвира Набиуллина. Она также пояснила, что структурные проблемы фиксируют там, где есть ограничения по экспорту. В среду глава ЦБ рекомендовала использовать саму фразу «переохлаждение экономики» аккуратнее. Председатель Банка России в середине недели прокомментировала высказывание главы Сбербанка Германа Грефа и его призыв снижать ключевую ставку, напоминает «Коммерсант». На севере Волгограда готовят к открытию еще один пляж. Он будет готов принять отдыхающих в Тракторозаводском районе. Пока служба спасения разрешила работать пляжем на Сарпинском в Кировском районе и на полуострове Сарпинском в Красноармейском районе. Искупаться в Волге горожанам удастся уже в ближайшие выходные 4 июля, пишет «Высота 102». Кроме того, после устранения замечаний пляжи будут открыты на песчаной косе полуострова Сарепцкий в поселке Нижний Тракторный, а также на левом берегу реки Волга на острове Сарпинский. Пара из Волгограда поженится на крупном мероприятии в Москве. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в столице пройдет фестиваль «Россия, соединяя сердца». Церемония состоится в Национальном центре «Россия». Там одновременно поженится больше сотни пар со всей страны. Об этом пишут новости Волгограда. В этом году к фестивалю присоединятся и молодожены не только из России. Участие также подтвердили пары из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на завтра 77.93, евро 88.71.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: очереди у нас с вами заводной дерзкий хит Бруно Марса «I Just Might». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен. День терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы. Лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник». I could stay away.

0: 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
3: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: А очереди у нас с вами Грегуар, Рюда Затуаль, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен. День терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы. Лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33 градуса.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 31-33.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретить.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.